слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
2: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
1: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
3: О, специализированный застройщик с 18-6. Проектная декларация на сайте start.com.ru.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+.

0: Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
2: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
3: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
4: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
3: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
5: О, специализированный застройщик с 18 ФСК 6. Правильная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Начни новую неделю вместе с Байрам. С понедельника по среду яблоки зелено-красные 149,90 за килограмм. Печенье Метин 400 грамм морковное с изюмом 129,90. Масло подсолнечное с оливковым 900 миллилитров. Здоровое меню 119,90. С 4 по 6 мая 2026 года. Ваш Байрам.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2 912 812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Ди-ньюс. Ди-ньюс. На Ди-ФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Новая часть мультфильма «Суперсемейка» и критика в адрес современного кино от актрисы Мэрил Стрип. Об этом и не только. Расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-ньюс.
1: Фильм «Дьявол носит Прада 2» дебютировал в мировом прокате с результатом в 233 миллиона долларов. Именно столько картине удалось заработать в дебютный уикенд в США и Канаде. Для Мэрил Стрип это лучший старт в карьере по всем показателям. То же самое и у Эмили Блант. Рекорд, который превзошел достижения «Оппенгеймера». Производственный бюджет сиквела оценивался в 100 миллионов долларов, что значительно больше, чем 35 миллионов у первого фильма. Оригинальная картина вышла в 2006 году и заработала по миру более 320 миллионов долларов. Напомним, российский прокат «Дьявол носит Прада 2» выйдет только после 11 мая.
0: Ди-ньюс.
1: Мультфильм «Суперсемейка 3» получит сцены в формате IMAX. Об этом сообщила компания «Культуркрейв». О разработке третьей части Pixar объявила летом 2024 года на выставке D23. Этот фильм станет первым во франшизе, который снимет не Брэд Бёрд, а ранее он был режиссером, сценаристом и одним из продюсеров оригинальной суперсемейки. Над третьей частью Бёрд трудится лишь в качестве сценариста. Режиссерское кресло ушло Питеру Сону, ранее работавшему над мультфильмом «Элементарно».
0: Ди-ньюс.
1: Актриса Мэрил Стрип раскритиковала современное кино. По ее словам, оно слишком марвелизировано. По мнению Стрип, под влиянием супергеройских франшиз в картинах исчезают неоднозначные герои. Актриса также считает, что именно противоречивость делает художественные образы живыми. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так. Целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой
2: трек.
3: Крутой трек. Итак, Uptown Funk вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием плагиат. Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты из Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей.

0: Так, это у нас Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, да?
1: Так.
0: Теперь слушаем хит 79-го года, The Gap Band, Oops Upside Your Head.

0: ожерелье. Опа, опа.
1: Опа, опа, опа, опа.
2: Какое-то, какое-то сходство заметила?
1: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказал.
2: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
1: Давай.
2: Ну, для лучшего понимания, mm-hmm. насколько это копипаст или нет, да? Mm-hmm. Uptown, funky up. Uptown, funky up.

0: Анна.
1: Так, что скажешь, Катя?
0: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не получилось.
0: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что был за суд?
1: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79-го года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
0: Воу.
1: Прикинь, Uptown Funk.
0: Ну, это справедливо.
1: Справедливо.
0: Вот в данном случае вообще без вопросов.
1: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
0: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир. Поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
1: Ну, кстати, говорят, что самый лучший комплимент — это копирование.
0: Да.
1: Сделали комплимент треку 79-го года.
0: Комплимент от шеф-повара, да? Здесь от диджея.
1: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
0: Я не знаю.
1: Или выдали приговор?
0: Ну, выдали.
1: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи тусовку.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Акуна Матата, динарод! В

0: пожаловать.
1: Привет, привет.
2: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно. И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
1: Нет, первый вариант.
2: Дай пять, мы спали все-таки.
0: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
1: Ну да, можно сказать, что увлекаюсь.
0: А, окей, ладно.
2: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
0: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
2: Как и я. Но ему не дали.
0: Не дали снова, да.
2: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
0: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
3: I'll be back.
0: Скоро вернусь.
2: Мы выключили наушники Саймона, но Наташ и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
1: Пусть это будет Ариэль, детский мультик «Русалочка».
2: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь, не догадается, получаешь. Договорились?
1: Да.
2: Сай? Возвращайся.
0: Okay. Играем.
2: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача — догадаться за минуту. Погнали. Слушай,
0: в прошлый раз я чуть не угадал, да?
2: Вообще был максимально близок.
0: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
1: Да.
0: Ага. Из кино?
1: Нет.
0: Не из кино. Из книги?
1: Нет.
0: Вау. Из сказки?
1: Почти.
0: Почти. А, мультик, мультик.
1: Мультик, верно.
0: О, да. Мультик. Так. Ты леди, ты девочка?
1: Да.
0: А, окей. Ну, у тебя бигуди
1: с
0: есть?
1: С хвостом.
0: Как?
1: Девочка с хвостом.
0: С хвостом?
2: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
0: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
1: Нет.
0: У тебя нет бигуди, да? Ты скандальная с хвостом?
1: Нет.
0: А, по-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
1: Да.
0: Mermaid, the little mermaid.
2: Не делай вид, что ты не знаешь.
0: Русалка!
1: Да!
2: Просто даже таймер не успел отыграть, что догадался. Ну, понимаешь, Наташа сама себя завалила. Сказала про хвост.
0: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот. Так что...
2: Чего она проявится?
0: Кань проявится в виде мерча от Radio DFM.
2: Конечно, все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
0: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал Себастьян, то есть который вот Under the Sea.
2: Ой, я обожаю.
0: Under the Sea.
2: Такой он классный, фрик.
0: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8,5 секунд.
1: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
2: Класс, Пермь, включи тусовку.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, во вторник, 5 мая, уфимцев будет радовать голубое небо. Также нам обещают долгожданные майские 22 градуса выше нуля. Ветер сегодня юго-западный, умеренный. Бояться осадков по прогнозам не стоит. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
4: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
5: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
6: От студии, подарившей нам собиратель душ.
7: Какое-то странное чувство.
6: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
7: Будто что-то не так.
8: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
9: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
6: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
11: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
10: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Вовка, Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банк. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
14: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио ДФМ.
14: DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Шими-шими-я-шими-я-шими-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. И тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синички — это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, господи.
3: Ну ничего, запомнишь, запомнишься. Да.
2: Хорошо, синенькие не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит хурды-мурды.
2: Хурды-мурды. Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как есть шурлы-мырлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Нет, тоже как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот!
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное? Это место? Это событие?
3: Нет, это предмет.
2: А хурды-мурды?
3: Можно.
2: Это принят?
3: Хурды-мурды.
2: Может быть, это собачела, который сидит на торпеде и головой качает? Нет?
3: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
2: Ну, это звучит как игрушка. Либо фильм, либо игрушка.
3: А, тебе кажется, что это такое веселенькое. И на самом деле все очень просто. Твои рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
2: А, Жан-Пол Шматье.
3: Жан-Пол Шматье, именно так.
2: То есть это вещь, одежда?
3: Это личные вещи.
2: А, типа,
3: просто личные
2: мои
3: вещи.
2: Барахолки, типа, да?
3: Да, твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в 40, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хурды-мурды.
2: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
3: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области. Попутешествуем по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
2: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
3: Идем.
2: Идем.

0: реклама. В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
2: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
3: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2 912

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшап и Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека на первый взгляд. Ну и получается какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
2: Или присобачить. Вау, я думал, как сделать гимн весны.
1: О, актуальненько.
2: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
1: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе. Весна, это ж любовь.
2: О, вот и как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны, у нас есть гимн от Максим.
1: Так.
2: Вот, исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
1: Слушаем.
2: Слушаем. DJ Simon.

0: воу, полегче. Нет, ты поставил эту задачу сделать весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто вообще, раскачаться, да? На свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, что скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормул поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или... как это говорят? Норм или кринж? Или как-то...
0: Или кринж, да.
1: А, не норм или... Или...
0: Ты читаешь по губам Настя.
2: Стрём.
1: А, норм или стрём, да. Вот так теперь так это выражается.
0: Да, по-любому норм.
1: Окей, ну, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Слушайте нас. Если что, вернемся и еще что-нибудь другое покажем. Ну, как настроение?

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что Радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Ауа, yes, yes, yes, йоу, хаюшки, иди народ, это бодрячково, господи, бодрячковатое шоу, разбудильники, она славила бодрячка, Катя Бодрячкова-Бодрова.
3: Всегда на позитиве, диджей Саймон.
2: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю космический банан.
3: Бодрова. Ну не совсем, подожди, у нас игра все-таки кто там? Осталось.
2: Сейчас. Да? Да? Ну давай, кто танем?
3: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
2: Hello, Никита!
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Yeah. Мы тебя прервали, ты с кем-то там болтал?
4: Нет, нет, ни с кем не болтал, просто вас слушал.
3: Хорошо. Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На вы, на ты. Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься, сэр.
2: Добавляешь.
3: А ты как? На ты перейдем?
4: Легко.
2: А, окей.
3: Сказала я, уже тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
2: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
3: Не говори, что депутатом.
4: Я директор дилерского центра автомобилей.
3: Так, я забираю свое «ты» назад.
2: Вот.
3: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
2: Напоминает
4: Сергеевич.
3: Сергеевич, директор.
2: Да, напоминает тачка на прокачку, да, вообще, то есть прикольно.
3: Вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
2: Смотри, какие люди нам звонят.
4: Легко.
2: А, кстати, за сезоном уже следишь?
4: Ну, Саймон, слушай, ну, как бы не особо, но так вижу.
2: Но,
4: да.
2: Но регламент
4: посмотрю, когда свободное время есть.
2: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они собирают, грибочки в игре, где там, на картинге.
3: А-а-а.
2: То есть едешь медленно, а потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Ласс, я вышел.
4: Да, идем. Но это электродвигатели, они ускорение дают.
3: Все, парни, я уже вижу лица девчонок такие, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
2: Окей, я пошел. Так, электродвигатель, да, дают ягода.
3: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
4: Аладдин мне нравится.
3: О, а у нас он был? Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет. Только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
4: Конечно, абсолютно.
3: Сай, возвращайся.
2: Окей.
3: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
2: Ну и как, есть шанс?
3: Как всегда. Небольшой, но есть.
2: 50-50, окей. Как зовут, уважаемый?
3: Никита.
2: А, Никита. Никита, ты вымышленный?
4: Да.
2: Вымышленный персонаж мужского рода?
4: Да.
2: Окей, так, ты был вымышленный в кино?
4: Да.
2: О, а про тебя есть книга?
4: Нет.
2: А, мужской, да? Так, мужик. А вообще по фильму у тебя ипотека есть?
4: Что?
2: А по фильму у тебя есть ипотека?
3: Ипотека.
2: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
4: Стал богачом, так скажем.
2: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
4: Нет.
2: Так, у тебя есть борода?
4: Нет.
2: Черные волосы?
4: Да.
2: Черные волосы, борода есть. Ты большой, но по размеру. Ты бугаина?
4: Нет.
2: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
4: Да.
2: Больше?
3: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
2: А что потереть? Это что, купить дом?
4: Есть.
3: Есть. Ладно, давай. Сай, давай свои версии.
2: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
3: Ну, давай.
2: Это, ну, этот тереть в Санкт-Петербурге?
3: Ну, категория 0+, если что.
2: А.
3: Ну, типа...
2: Это не чижик-пижик?
3: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
4: Я уже слезы текут.
3: Ладно, Никита, версия...
2: Стало интересно,
3: кто это? Версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
4: Аладдин.
3: Аладдин. И он трет лампу с джином.
2: Эх, Аладдин.
3: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
3: Ладно, посмеялись знатно.
2: Да, а на привет еще есть секунда 7.
3: Этого не остановить.
2: А я не понял, это потереть или чижик-пижик?
4: Вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
3: Не благодари, я зашквар.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, во вторник, 5 мая, уфимцев будет радовать голубое небо. Также нам обещают долгожданные майские 22 градуса выше нуля. Ветер сегодня юго-западный, умеренный. Бояться осадков по прогнозам не стоит. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
7: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
8: Любимый, ты моя опора, мой герой, но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику Верамед по телефону 200 08 10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника Верамед. Телефон в Уфе 200 08 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диаспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
11: 88 роллов за 1499.

0: +1 1 0 2 6 9 2 1 0 0 0 0 1 2.
1: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль в Арт-Квадрат. Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе Арт-Квадрат ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
2: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Баклажет, Страни 3, помещение 8.28. Угранс 18.58.47.26.16.02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
7: АЗ Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
11: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: Пятерочка выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
13: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что...

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бррррр, базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом,
2: да.
4: И частично космос сейчас приблизится.
2: Да, ищу свой квазар. Это мемоскоп, позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится! Так начинают овны.
4: Сегодня вы феникс. Можно брать на себя любые задачи. Даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорит, это точно про феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умные, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да, дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица, подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это царь Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч. Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Уи, козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрикеевна. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
2: Про такого слышу впервые. Лиса какого?
4: Патрикеевна. Это хитрое создание.
2: Да, лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау, водолей.
4: Вы как домовой, педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
2: А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка, меня тут нет. Так, рыбы.
4: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
2: Ладно, если ты змееносец...
4: Сорян.
2: Сорян, да? Пока, да? Вот, когда будет твоя очередь, я сообщу, да? Окей. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на Радио DFM. В текстовом виде тоже можно прочитать.
4: В нашем телеграм-канале Радио DFM.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: реклама. 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Star Mix». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия – производитель средств по уходу за полостью рта компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ». 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. ОГРН П-318-502-9040-813.
1: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе 2 912 812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика. Ну, давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары? Нет трек.
3: Это что с Парижем?
2: Сектор приз на барабане.
3: Что с Парижом?
2: Да, ребята, в этой рубрике Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
3: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался. И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты услышала уже, да, трек?
2: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
3: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. То есть Канье, он сам же не певец.
2: Эй. Ты знаешь, чей я фанат?
3: Это как это называется? Это бригада, которая защищает Канье, да?
2: Да,
3: не, ну, кстати, спета круто. И это, ну, AI-кан. Кавер, вот так получается, искусственный, как будто кавер.
2: Я с большим удовольствием послушаю.
3: Очень
2: кайф.
3: Красивый.
2: Давай.
3: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть «Седая ночь». А потом обсудим.

0: одному совсем-совсем.
1: Ни к чему.
0: Ни к чему. Ой, это называется словили, как это слово, дали петуха? Или...
1: Да, немножечко дали петуха. Мимоноты. Мимоноты. А это было классно. Я думаю, что Саймон, ой, Саймон, Е, мистер Е или Канье Уэст наверняка наткнется на эту версию. И вполне возможно в реальной жизни реализует.
0: Бро, но... Ты, если споешь, видишь, ну, братани в России тебя поймут и пригласят. А тут ты уже долго уже едешь в Москву.
1: Уже пора бы, да.
0: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
1: По-моему, даже больше.
0: Обещает сейчас приедет Канье и его здесь сделает.
1: Мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
0: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Night, Седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще. Интернет по всему миру получается. Ну что, зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перец, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Бигги-ди-бэнг, бум, пэл, алоха, димир. Это глазораспахательное шоу «Разбудильники». Здесь глазораспахательница со стажем Катя Бодрова.
3: Гроза, глаза, распахатель. Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутые. Игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули!
2: Но они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет!
2: Hello, Иван!
4: Привет, привет!
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня!
2: Приветули, Иван, Иванбули!
3: Иванбули!
2: Иванбули!
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах.
2: Ой.
3: Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: О, то есть
4: все,
2: такой...
4: Все, что связано с руками, все мое.
2: То есть такое слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится твой...
4: Ну, типа того.
3: Mm-hmm. Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры «Фейкануты», потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие.
3: Несуществующие, разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами — это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. Ну, там по очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, неро пепперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
5: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да.
3: Угу.
2: О, да, прикольно. Ну, сходи,
3: я
2: вела.
3: Я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Под такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными. То есть, окей. А Иван? Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпат.
2: Так.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван такой, мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя, фирменный мерч от Radio DFM. Собираешь?
2: Иван Бамбули! Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, зиба-зиба.
4: Очень рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: Вау. О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, во вторник, 5 мая, уфимцев будет радовать голубое небо. Также нам обещают долгожданные майские 22 градуса выше нуля. Ветер сегодня юго-западный, умеренный. Бояться осадков по прогнозам не стоит. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
3: Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Тери». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-25-16. FrancoisTheri.ru.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
3: Реклама. Азест от нефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО Татнефть АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклажская, страница 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: Пятерочка выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
20: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
21: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
22: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет.
2: Ну и гаджет.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
4: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
3: Саймон — это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
4: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
3: С гаджетами?
4: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такое шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
3: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
4: Вот, а это вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца. А потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямище.
3: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись, вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята, она всегда прямая, статная, и я сложилась у микрофона.
4: Кресло помогает. Вот выстави просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки вот долбанет именно с кресла.
3: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: реклама. Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр, а до работы 5 минут.
1: Красиво, но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
0: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
1: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
0: ЖК бизнес-класс «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

включить тусовку. Я это могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда это еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы, вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все, отправляйте в Максим, запоминайте номер. Давайте его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

0: или родственниками. Сообщения принимаются в Максе. Запоминайте номер 965-115-51-15. Записывайте короткие голосовые, либо текст. Как вам удобнее. Больше всего напрягает, когда подруга опаздывает. Пишет: буду через 10 минут, а в итоге приезжает только через час. Ох, как я понимаю этого человека, который постоянно ждет своих друзей. А все потому, что я вот всегда прихожу вовремя по нулям, и потом жду вот таких же друзей, которые пишут через 5 минут, через 10 и тому подобное. Привет, Тимур. Вопрос, который меня больше всего напрягает, когда встречаюсь с родственниками, это когда замуж выйдешь, когда на свадьбе погуляем. Так и хочется им ответить грубо и жестко, но я просто в ответ улыбаюсь. Ну, слушай, а вот если в следующий раз попробовать ответить все-таки жестко, может быть, и реакция другой будет у тех людей, которые задают подобные вопросы. И вот еще одно сообщение мне понравилось. Когда встречаемся с друзьями, обязательно найдется тот человек, который расскажет спойлер к сериалу, который еще не смотрел. Я просто в гневе в этот момент от Стаса. Не любитель спойлеров. Но слушайте, я на самом деле к этим спойлерам отношусь спокойно, но однажды чуть не потерял подругу, когда ей рассказал, чем закончится «Игра престолов». Поэтому, Марина, хоть прошло много лет, но еще раз, прости меня, пожалуйста.
1: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. Как сообщают синоптики, сегодня, во вторник, 5 мая, уфимцев будет радовать голубое небо. Также нам обещают долгожданные майские 22 градуса выше нуля. Ветер сегодня юго-западный, умеренный. Бояться осадков по прогнозам не стоит. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Агидель Инвестстрой».
3: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
4: Почему?
3: У нас нет первоначального взноса.
4: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
3: Вообще?
4: Да, там квартиры без первого взноса.
3: Супер, давай бронировать.
4: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
3: Звони 258-66-99.
5: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: куда-нибудь отошел в сторонку, так и посмотрел один эпизодик. Ладно, впереди у нас кинобрейк, игра для всех любителей фильмов и сериалов, поэтому звоните 495-956-1012, телефон в Москве. Ну, соответственно, победителю достанется подарок. Так, еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас, желаю вам удачи.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте. Это хамода.ру и джигу.ру.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам собиратель душ.
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход.
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Welcome back, and right now...
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM.
18: Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: Кинобрейк на Радио Дефа.
1: Все верно, в этот самый момент начинается Кинобрейк здесь на Радио ДФМ, и сегодня в нем будет принимать участие Дмитрий, инструктор по вождению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции, надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
2: Алло, алло.
1: Алло, Дим.
2: Слышно меня?
1: Ну да, я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последний. Вот.
2: Алло, слышно меня?
1: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
2: Алло.
1: Да что ж такое, Дима? А вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм. Первая подсказка у нас такая.
0: Подсказка первая.
1: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на многое. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот тот прям устремляется туда. Такой человек.
0: Подсказка вторая.
1: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
0: Подсказка третья.
1: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
3: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
4: Точно.
5: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
1: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-51-15. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм «Марти» великолепно с участием Тимоти Шаломе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаломе, фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер, поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец, ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный плед Радио ДФМ. Поздравляю.

0: Реклама. Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов, а также ремонт световых вывесок любой сложности. Neon City 8-927-965-56-90. Внимание! BLG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь, Маршала Жукова 16. Звоните прямо сейчас 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера Автосети РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура». Магура.

0: Радио DFM, give me something. Зачем, в принципе, задавать такие вопросы, когда можно самому получить то, что хочешь? Есть только небольшое, правда, условие. Нам нужно будет немного поработать, чтобы было что тратить потом же впоследствии. Да, это точно. С вами я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего продолжения этого вторника. Уже в этом часе, кстати, обещаю вам рубрику «Ом-ом рандом». Свои музыкальные желания можете скидывать уже сейчас. Все принимается в Макси по номеру +7 965 115 51 15. Еще раз давайте повторю. 965 115 51 15. Ну и пока вы думаете, что такого необычного, интересного предложить послушать, я для вас здесь буду запускать треки, под которые точно можно будет включить тусовку. Внимание! Озон, Драгос Аденте, точно включим тусовку. И также Airbox, Graceland. Прям в эти секунды здесь на Радио DFM.
1: Радио DFM.

0: говорим, но с этим невозможно не согласиться. Если только утром, вы знаете, вот не очень-то все simple, не очень-то все просто, когда приходится вставать под будильник, а потом еще и готовить себе завтрак, да. О, между прочим, в Китае к этому вопросу подошли гораздо проще. Чтобы не тратить время на приготовление и все такое, они придумали необычный йогурт. Йогурт с гречкой и свеклой. Это прям новый тренд у них там, понимаете? Заправляются с утра, не тратят время на приготовление каш и, пожалуйста, идут работать. Как говорят специалисты, это очень полезно. Гречка и овес для длительной энергии, свекла для антиоксидантов и цвета, а еще тут добавляют чиа и киноа. Главное, говорят китайские диетологи, сохраняется формула. Внимание, белок, клетчатка и микронутриенты. Вот такая вот замечательная формула. Ну, я пока не представляю, какая эта масса там на вкус. Йогурт, гречка, свекла. Вы только представьте, все в одном стаканчике. Для этого нужно специально поехать в Китай, чтобы под определенное настроение все это попробовать. А пока, с утра пораньше, давайте лучше на нашем классическом, проверенном посидим. Договорились?
1: Радиоканал Толкас. Для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице сейчас около 22 градусов выше нуля. В ночь на среду будет не ниже плюс 8, плюс 10. Завтра потепление достигнет пика. В среду и четверг синоптики обещают нам июньскую норму до плюс 25 градусов. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
3: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: 88 роллов за 1499. 88

0: 1-1-0-2-6-9-2-1-0-0-0-0-1-2.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Прямо сейчас я жду ваши музыкальные заявки в Макси по номеру 965-115-51-15. Отправлять какой трек хотите послушать и какого исполнителя. Еще раз номер 965-115-51-15. Все принимается в Макси, пишите.

0: Рандомайзер тем временем готов к работе. Практически все ваши сообщения загружены. Но если вы не успели отправить, сделайте это прямо сейчас, потому что время есть, буквально несколько секунд. Все принимается в Максе. Номер давайте напомним на всякий случай, если не успели еще записать и запомнить. 965-115-51-15. 965-115-51-15. Пишите прямо сейчас. Ну а пока, давайте поговорим о том, что уже прилетело. Вот, пожалуйста, какие музыкальные заявки. DJ Smash, Moscow Nova Sleep, спросит Василий. Lily Wood and the Prick, про NC. Кому-то я тут, понимаю, захотелось лето. Ocean Drive, Agdu Demont. Мод, случайности не случайные. Еще есть такая музыкальная заявка, намек на нас. Это тоже мод. Маранди, Келман Харрис, Офенбах, Катя Чехова, Снэп и много других музыкальных заявок. Но что же выберет рандомайзер? Давайте узнаем. И на этот раз рандомайзер сделал выбор в пользу девушки Светланы. Мод и трек под названием «Намек на нас». Так, кто-то у нас еще тоже мод-то тут заказывал, да? А, девушка Екатерина. Случайность, не случайно. Ну, Катя, тебе повезло немного меньше, но со Светланой ваше какое-то общее желание все-таки исполнится. Вы обе хотели послушать мод. Просто разные треки. Так, «Намек на нас». Трек найден. Светлана, ей исполняет твое музыкальное желание. Запускаю этот трек. Слушаем.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш...

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
2: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12.00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
3: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
4: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
3: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
4: Серьезно? Скинь контакт.
3: Лови, скажешь, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
2: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
5: Уютная спальня.
6: Гостиная с большим телевизором.
7: А у меня своя комната.
8: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
9: Пора расширяться с ПСК-6.
10: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Предложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
11: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
12: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
13: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
12: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрф.ру.
14: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13.00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. D-News. D-News. На DFM.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. 2 миллиона зрителей на концерте Шакиры в Рио-де-Жанейро и логотип Оливию Родриго на форме «Эль Классико». Об этом и не только. Расскажу прямо сейчас.
0: D-News.
1: Концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе. Об этом рассказали в Министерстве культуры страны. Ранее выступления Кани были отменены в Швейцарии, Польше и Франции, а самый громкий скандал разгорелся в Британии, где рэперу запретили вообще въезд в страну. В Министерстве культуры Албании же заявили, что во всех аспектах их обязанность приветствовать и содействовать проведению таких событий, которые приносят многочисленные выгоды туризму и экономике. Сам Канье Уэст недавно принес новые извинения за свои прошлые заявления. Может быть, именно они и повлияли на решение властей Албании.
0: D-News.
1: Певица Шакира собрала 2 миллиона зрителей на самом масштабном концерте в карьере. Это было бесплатное выступление на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Шоу задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе надпись по-португальски, означающую «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами. Выйдя на сцену, певица вспомнила свой первый визит в страну. Во время выступления прозвучали главные хиты певицы, среди которых «Вулф» и «Вака-Вака». Шакира также посвятила вечер женской стойкости, заявив, что женщины каждый раз, когда падают, встают намного мудрее.
0: D-News.
1: Логотип певицы Оливия Родриго появится на форме Барселоны в матче против Реала. Это часть многолетнего партнерства клуба с сервисом Spotify. Для матча «Эль Классико» сервис заменяет свой логотип на эмблемы выбранных музыкантов. Ранее на футболках появлялись Rolling Stones, Король Джи и Coldplay. На этом все. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы труетесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманиях от стены или приседания у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко. И слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка, вот кто будет в

0: Имя Краш Адамс только что был в нашей компании New Heart, так называется эта работа. Ну а это я, Тимур Белов, и в ближайшие минуты обещаю вам встречу с ребятами, которые хорошо знают, что такое круассан, кофе по утрам. Я думаю, никогда они не пройдут мимо хрустящего багета еще. Ну, разумеется, это диджейские французы Офенбах у нас на горизонте, а также с горячим приветом Дон Диабло, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом часе мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня. Все может быть.
1: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице сейчас около 22 градусов выше нуля. В ночь на среду будет не ниже плюс 8, плюс 10. Завтра потепление достигнет пика. В среду и четверг синоптики обещают нам июньскую норму до плюс 25 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Агидель Инвестстрой».
3: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
4: Почему?
3: У нас нет первоначального взноса.
4: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
3: Вообще?
4: Да, там квартиры без первого взноса.
3: Супер, давай бронировать.
4: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
3: Звони 258-66-99.
5: Застройщик ООО «СЗ Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
7: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
8: От студии, подарившей нам собиратель душ.
9: Какое-то странное чувство.
8: От продюсеров орудий и оно.
9: Будто что-то не так.
10: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук.
11: Вытащи меня отсюда!
8: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая. На РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия – производитель средств по уходу за полостью рта компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ». 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. ОГРН П-318-502. 9040-813. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: достал. Да, прямо сейчас звоните. Телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте эти цифры. Все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе. И я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is
2: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход.
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
21: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
20: Спускает.
21: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн».
0: Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Up the next.
22: А дальше тусовка.
1: On DFM.
22: Потому что...

0: мы тем временем все вместе переключаемся на квиз, который начинается здесь, на Radio DFM. Присоединяется ко мне еще и Дима из Барнаула. Человек положительно настроенный. Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да что ж
1: работа.
0: Такое? Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача — либо пятерочку, понимаешь, получу сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие. Здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хокку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хокку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15 премий Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где? Hello, it's me. Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. Сам ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такую... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто жих, исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ну что, все громче, давайте на счет 3. 1, 2, 3, на всю страну, квиз! Radio DFM.

0: в нашем Максе. Дима с Адель договорились, потому что такая гармония получилась у них в квизе. Да, действительно, очень круто получилось. Дима в любом случае не прошел весь квиз до конца, но показал неплохой результат, 4 правильных ответа. Дим, я надеюсь, в следующий раз обязательно повезет. Ну, а что касается меня, то я иду уже отдыхать. Вас оставляют в компании Артема Скорбогатова. Вернусь обязательно завтра. Здесь был я, Тимур Белов. Слушайте Радио ДФМ и включайте тусовку вместе с нами. Счастливо, пока!
1: Реклама.

0: 8-391-0269-210-0012.
1: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль в Арт-Квадрат. Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе Арт-Квадрат ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: все-таки есть же вещи, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно, да ладно, а не через одно место. Судите сами. В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машину без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице сейчас около 22 градусов выше нуля. В ночь на среду будет не ниже плюс 8, плюс 10. Завтра потепление достигнет пика. В среду и четверг синоптики обещают нам июньскую норму до плюс 25 градусов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Частное охранное предприятие «Дан» предлагает весь комплекс услуг пультовой охраны вашего имущества в доме, квартире, коттедже, даче или магазине. Частное охранное предприятие «Дан». Надежность, оперативность, ответственность. Улица Менделеева, 229. Телефон 241-3508.
7: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
8: Клининговая компания «Франсуа Терри». Профессиональная уборка помещений. «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. «Франсуатерри.ру». 216-25-16.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
2: Второе место.
3: Number two.
4: С первой строчки сместили One Republic. Give me something.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: «Азастатнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр.
1: С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь?
15: Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
18: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
19: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
18: Запускает.
19: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, собственно, сегодня можно день большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине, и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: «Сдачи не надо».
2: Реклама. В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

ATB сквозь годы и поколения врывается в эфир радио DFM. Ну а в Японии с заботой об аллергиках, которые любят котиков, придумали виртуального кота. Видеть и гладить его можно с помощью специальных VR-очков, которые передают тактильные ощущения с помощью ультразвука. Так что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и услышать благодарственное... Ну а еще прямо сейчас можно услышать следующее. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой полагается наш фирменный мерч. Осталось только дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать, собственно, правильное ударение в слове и использовать его по назначению. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе ко вторым майским.

0: Расскажите мне, пожалуйста, как можно не уважать напористых и целеустремленных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу. С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Сколько человек раз звонил? Ну, хочу победить, да не получается. Удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого, предательский или нет, сейчас мы это выясним, скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить куркума, представляете? Вот такая вот, непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза, а вот все получится, и вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет, только привет.
1: Слушателям радио передаю привет.
2: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице сейчас около 22 градусов выше нуля. В ночь на среду будет не ниже плюс 8, плюс 10. Завтра потепление достигнет пика. В среду и четверг синоптики обещают нам июньскую норму до плюс 25 градусов. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
4: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр, а до работы 5 минут.
7: Красиво, но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
6: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
7: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
6: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
0: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
6: Спускает.
0: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь?
18: Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: попрощаться. Однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Упс. Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого.
2: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
3: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
4: «Фарфор франчайзинг». Бренд 113-028-002-2010.
2: Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
5: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
2: Neon City. 8-927-965-56-90.
6: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
7: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
6: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка.рф. Подробности на домрф.банк.ру.
9: Инструкция, как собрать комбо для перекуса. Шаг первый. Выберите свой любимый додстер. Шаг второй. Добавьте напиток по вкусу. Поздравляем! Вы великолепны и собрали комбо «Додстер» плюс напиток. Приятного аппетита!
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. D-News. D-News. На DFM.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. 7 миллионов каналов в мессенджере Максы, новый планшет от Huawei в России. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: D-News.
1: Компания Apple прекращает работу над Vision Pro. Об этом сообщило издание Mac Rumors со ссылкой на свои источники. В корпорации, судя по всему, признали неудачу Vision Pro, несмотря на выпуск обновления с процессором M5. Интерес к гарнитуре AR и VR не увеличился. Инсайдер утверждает, что инженеры, работавшие над Vision Pro, теперь займутся созданием умных очков, более компактного и продвинутого устройства. Полная версия этого гаджета будет поддерживать искусственный интеллект, но не будет иметь встроенного дисплея.
0: D-News.
1: Количество каналов в мессенджере Max превысило отметку в 7 миллионов, а суммарная аудитория этих каналов достигла 300 миллионов подписчиков. Согласно внутренней статистике сервиса, на сегодняшний день в Max зарегистрировано около 300 тысяч публичных каналов и более 6 миллионов приватных. В последние две недели апреля пользователи проявляли высокую активность, создавая в среднем свыше 100 тысяч приватных каналов ежедневно. Самой востребованной категорией у пользователей остаются новостные каналы. Также в топ по популярности входят образовательные блоги и тематика кулинария и еда.
0: D-News.
1: В России стартовали продажи планшета Huawei MatePad SE11. На российском рынке устройство получило несколько версий с поддержкой LTE, Wi-Fi и со стилусом и без. Гаджет получил 11-дюймовый дисплей, частоту обновления 60 Гц, а стартовая цена самой простой версии 18 тысяч рублей. На этом у меня все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Мне вот интересно, много кто из наших слушателей ходит в тренажерный зал. Расскажу вам, как это делаю я. В общем, купил я абонемент, сходил пару раз и повесил этот абонемент на холодильник. Теперь, когда я каждый раз открываю холодильник,

0: Вижу этот абонемент, я тут же закрываю холодильник и ничего не ем. И знаете, что самое классное? Самое классное — это минус 3 килограмма за месяц. Вот такую гениальную идею я придумал сам себе и сэкономил. А я желаю вам классного вечера. Далее у нас легкая музыка на радио DFM для тех, кто стройный духом. Это сказал мой огромный живот.
1: Реклама. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: ДТС.
3: 3 дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+. Внимание! BLG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности, условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
4: BLG. Надежность в движении.

0: 0269-21-00001-2.
1: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
2: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 112-028-002-0210. Город Уфа.
3: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Совет от Бориса Всемогущего. Лучший способ поднять себе самооценку – это перестать ее измерять. Самооценка, она как давление. Меряешь ее постоянно, и она обязательно найдет повод для паники. Мое самое любимое давление – это 90-60 на 90. Это безумно красиво. Лучше просто включить любимый трек, расслабиться и понять, что вы уже в эфире своей жизни. И это ваш сольный альбом. А Радио DFM – это твой любимый продюсер.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
3: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
2: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
3: Серьезно? Скинь контакт.
2: Лови, скажешь, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
4: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
5: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
6: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
7: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
6: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрф.банк.ру.
9: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
10: Уютная спальня.
11: Гостиная с большим телевизором.
12: А у меня своя комната.
13: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке. Пора расширяться с ПСК-6.
14: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Предложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев, новый конструктор Лего по мотивам фильма «Форсаж» и держатель для картошки фри от портала Автору. Об этом и не только, расскажу прямо сейчас.
0: D-News.
1: Большинство россиян хочет возвращения западных автобрендов на рынок России. Таковы результаты опроса, проведенного компанией группы 7/89. В общем, за возвращение западных брендов высказались 56%, 27% участников опроса выступили против. Чаще всего хотят снова видеть на российском рынке иностранные бренды молодые жители крупных городов. К примеру, в возрастной группе от 18 до 29 лет за это высказались 84% респондентов.
0: D-News.
1: Компания Lego представила Супру из первого «Форсажа» с фигуркой О'Коннора. Конструктор состоит из 292 деталей и стоит $30. В него входит детальная копия легендарной Toyota Supra MK4 1994 года, на которой ездил герой первой части популярной франшизы Брайана Коннор. В комплекте имеется его фигурка. Модель выполнена в полном соответствии с автомобилем из кино в таком же ярко-оранжевом цвете и с узнаваемой графикой по бокам.
0: D-News.
1: Держатель для картошки фри от портала Автору можно получить за 1 рубль в сети ресторана «Вкусно и точка». Купить устройство можно при приобретении нового комбо на сервисе автораздачи до 31 мая. Держатель для картошки адаптирован для размещения в подстаканнике. Кроме того, с помощью фиксатора его можно закрепить на передней панели. На этом у меня все. В студии вместе с вами, как всегда, был Александр Шереметьев. Еще больше новостей ждите в следующем часе и ищите на нашем сайте dfm.ru. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Говорят, скромность — это мое второе имя. А первое, поговаривают, это великолепность. Третье, точно неповторимость. А четвертое, наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Недавно я купил книгу «Как полюбить себя за 30 дней». Урок первый. Посмотри в глаза своему отражению и восхищайся сам собой. И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, оно такое... И отвернулась. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: Радиоканал Толкас для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице сейчас около 22 градусов выше нуля. В ночь на среду будет не ниже плюс 8, плюс 10. Завтра потепление достигнет пика. В среду и четверг синоптики обещают нам июньскую норму до плюс 25 градусов. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
3: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
4: Почему?
3: У нас нет первоначального взноса.
4: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
3: Вообще?
4: Да, там квартиры без первого взноса.
3: Супер, давай бронировать.
4: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
3: Звони 258-66-99.
5: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
7: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
8: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
5: Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
11: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
12: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
5: О, специализированный застройщик с 18 ФСК 6. Правильная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо».
13: Карла Маркса 2.
8: Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия – производитель средств по уходу за полостью рта компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ».
5: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович, ОГРН, П-318-502-9040-813.
14: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
15: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как и «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да. Кисна, Мика.
3: Кисламина.
2: Браво.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Сегодня начальник мне сказал, что я большой молодец. И Найтин мне так безумно понравился, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий. Друзья, это радио DFM, мы цветем независимо от погоды и отзывов. Ну, как-то так. Ну, как-то так. Мы цветем независимо от погоды и отзывов. На этом у меня все. Бывает, что я ошибаюсь. Это не страшно, это все фигня. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь». Борис Всемогущий. А впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Паго. Всем желаю денег, любви и здоровья.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
3: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
2: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
4: О, специализированный застройщик с 18 ПСК 6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Вард-квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт-квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
6: Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдолилии Ханифовны в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
8: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
9: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
10: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
11: От студии, подарившей нам собиратель душ.
12: Какое-то странное чувство.
11: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
12: Будто что-то не так.
13: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
14: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
11: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: отмечается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.
1: Привычные траты, ежедневная выгода.
0: С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались. Теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклажец, Строение 3, помещение 8-28, УГРН 117-58-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Ленда. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
3: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
4: В Ленде.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Next. А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что

0: моменты.
1: Вы знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне, вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно,
1: и так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся, ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да, и вот получается, что какая-то, а как тогда, мотивация тогда? Вот. Это же все, вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг, потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, которого нифига не получается уже лет 10.
2: А понимаете? Он раз и вывезет.
1: А он
2: вдруг.
1: Раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, Polaroid. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
1: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
3: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал, потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Mm-hmm. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то за свет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
1: Ничего, с красными глазами оставьте.
3: Нормально, ничего страшного. Ну что, друзья, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
1: Матовый. Нет, даже.
3: Я глянцевый всегда.
1: Я всегда матовый брал.
3: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
1: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
3: Ну, зато красиво, дорого, богато смотрелось.
1: Да. Блестяще вот, такая.
3: Ну, такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Майские беспродукты. Продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майске поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля.

0: по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
2: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Пускает.
2: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И, не, и почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Мы... А, это вообще классика жанра. Из этой же категории. Погода! On DFM!

0: реклама.
1: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Начни новую неделю вместе с «Байрам». С понедельника по среду. Огурцы короткоплодные пупырчатые 149,90 за килограмм. Помидоры «Малиновка» 219,90 за килограмм. Колбаса «Русская» 500 грамм ОМКК 239,90. С 4 по 6 мая 2026 года. Ваш «Байрам».
0: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
0: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Хорошие моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут «да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный,
1: только что.
2: Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик пододеяльников.

0: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня «Арсенал», «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего – насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-РУС».
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщиной, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все, постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке, это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую. Вот им надо, чтобы это было дорого, богато. Какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговицы, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
2: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
1: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрфбанк.ру.
4: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
5: Уютная спальня.
6: Гостиная с большим телевизором.
7: А у меня своя комната.
8: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
9: Пора расширяться с ПСК-6.
10: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Приложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
11: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
12: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
13: Все. Берем квартиру в Ленинских высотках. На главной улице города. Бизнес-класс.
14: Но там же дорого.
13: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
14: Ого! Тогда и машину пора менять.
13: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, о правилах, количестве товаров, сроках, месте и порядке их получения в отделе продаж.
15: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
16: Подробности и условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
17: BLG. Надежность в движении.
18: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: +1 9 1 0 2 6 9 2 1 0 0 0 0 1 2.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров Орудий и Оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Ты меня слышишь?
7: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
9: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
10: Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-2516. francois-terry.ru.
11: Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
12: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо».
13: Карла Маркса 2.
12: Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Star Mix». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.com. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью рта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ».
14: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. УГРНП 318-502-9040-813.
8: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.
16: DFM. DFM. DFM. DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
1: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом. На площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
2: Любимый, ты моя опора, мой герой, но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику Верамед по телефону 200-08-10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника Верамед. Телефон в Уфе 200-08-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Впервые в Уфе! 17 мая – танцевальный фестиваль в «Арт-квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт-квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
0: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Ты меня слышишь?
7: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
9: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
8: Маршрут построен.
10: Запрещено для детей.
11: Компания 102 колодца. Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. 102 колодца. Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
12: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
13: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо».
14: Карла Маркса 2.
13: Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия – производитель средств по уходу за полостью рта компания «Ревилай». При поддержке «Радио ТФМ».
15: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. УГРН П. 318-502-9040-813.
16: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
5: Впервые в Уфе. 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
6: Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
7: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
6: Neon City. 8-927-965-56-90.
8: Ни стыда, ни совести. Это про нас.
9: Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
10: Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200-08-10.
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет. Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет. Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+. Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 3 часа.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.
0: DFM.
1: Включи